0: Ну. Так, тоже все, еще одно ведро?
1: Ну, не, еще два.
0: С этим болотом все. Сейчас мерзну. Через что я скажу, что? Обычно в шортках.
1: Ну, тут Саша давай кинуть, не?
0: Да.

0: знаешь, что они мне хочется. Это печеное мясо с грибами.
1: Что ты там? Ты же я вырежу, давай.
0: Я не могу, думаю, что я. Это чмуры,
1: попробовала хочешь помочь?
0: Нет, я не могу.
1: Да ты же не хочешь, что хату тебе?
0: Нет, хату тебе.
1: Да, вчера выбирал.
0: Что мы тут будем целый день жарко?
1: А что ж мне не стыдно?
0: Помоги, помоги. Еще я ешь их жары. Я забыла. Да, вы не писали, но я забыла, что там малину выбирала.

0: avevo combinato in istante. Ох, тут ты так богато на паковала, что даже не влезе. Да? Да.
1: Ну, Богу, ще кинула топоти, бо ще я кинула пару морквин там, які я.